Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.

распустилась сирень за окошком, и земле подарила тепло. Мы с тобой повстречались немножко,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии растет процент молодежи, которая не работает, не учится и не осваивает профессию. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По данным Центрального статистического бюро, в Латвии продолжает увеличиваться в процентном отношении количество молодых людей, которые нигде не работают, не учатся, не осваивают профессию или входят в так называемую группу НИТ или поколение. НИ-НИ – это производное от испанского «ни учебы, ни работы». В 2025 году в Латвии удельный вес молодежи этой группы достиг 11%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Данные показывают, что после длительного снижения в последние годы среди латвийской молодежи наблюдается новый рост тех, кто нигде не работает и не учится. Самая низкая доля молодежи этой группы в Латвии была зарегистрирована в 2023 году, когда она составляла 10%, но за последние два года этот показатель постепенно возрос. Статистика показывает, что с возрастом число молодых мужчин в этой группе уменьшается, а число молодых женщин увеличивается. Если в возрастной группе от 15 до 24 лет было 9,5% мужчин и 8,8% женщин, то в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и женщины чаще попадают в эту группу – 17,1% женщин и 13,8% мужчин. Национальный план развития ставит цель сократить долю молодых людей от 15 до 24 лет, которые не работают, не учатся и не осваивают профессии, до 6% к 2027 году. В 2025 этот показатель составил 9,1%, что означает, что к 2027 году он должен снизиться еще на 3,1%.
2: Про погоду.
1: По прогнозам синоптиков, в начале июня в Латвию прибудет теплая воздушная масса, и температура воздуха на большей части территории страны поднимется выше плюс 20 градусов. Однако на побережье ожидается несколько более низкая температура. В первый день июня местами ожидаются небольшие дожди, а позже на более обширной территории будут наблюдаться дождевые облака, местами возможны грозы. В дневные часы, когда небо прояснится, уровень ультрафиолетового излучения будет умеренно высоким. В понедельник местами облачно, с небольшим дождем. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Во вторник и среду ожидается переменная облачность. Во вторник с полудня в западных и центральных регионах пройдут дожди, а в среду ночью местами ожидаются осадки, в то время как днем дожди распространятся на более обширную территорию, местами возможны и грозы. При слабом ветре ночью местами образуется туман, ночи станут теплее, преимущественно плюс 8, плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20, плюс 24 градусов, но на Курзамском побережье будет немного прохладнее. Температура воздуха до плюс 15, плюс 20 градусов. Теплая летняя погода сохранится и во второй половине недели. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, однако влияние обширного циклона усилится, поэтому дни будут дождливыми. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
2: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilesuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на Билет Сервис.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
4: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Виктор Королёв. «Бутоны белых роз».

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты «Билеты». Или шупардизаем.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Правительство обсудит влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На первом рабочем заседании нового кабинета министров во вторник 2 июня будет обсуждаться влияние ближневосточного конфликта на экономику Латвии, свидетельствует повестка дня заседания правительства. Министерство экономики подготовило для рассмотрения в правительстве доклад о влиянии обострения ближневосточного конфликта на народное хозяйство Латвии, сценарии и направления действий, который будет рассматриваться на закрытой части заседания. Также правительство планирует рассмотреть доклад Министерства экономики о мониторинге цен на топливо на мировых биржах и влиянии на народное хозяйство Латвии. В повестку дня заседания включено рассмотрение доклада Министерства экономики о реализации закона о поддержке деятельности стартапов и доклада Министерства благосостояния о волонтерской работе в Латвии.
2: Про выборы.
1: Центральная избирательная комиссия разработала поправки к закону о выборах в Думу самоуправления, цель которых способствовать активности избирателей, снизить административную нагрузку и обеспечить единый подход к проведению выборов. Одно из самых существенных изменений касается сокращения срока привязки избирателя к конкретному самоуправлению с 90 до 45 дней до выборов. Как поясняет Центральная избирательная комиссия, действующие нормы приводят к ситуациям, когда избиратели не могут проголосовать в том самоуправлении, где они фактически проживают, а также не соответствуют современным привычкам мобильности населения. В то же время, как указывает комиссия, эти изменения позволят обеспечить более актуальный учет избирателей и потенциально повысят интерес населения к участию в выборах. Поправки также предусматривают согласование различных сроков с порядком выборов в Сейм и Европейский парламент, в том числе устанавливая, что избиратели смогут подавать заявки на голосование по почте за 35 дней до выборов. Также планируется уточнить порядок подачи кандидатских списков. Их можно будет подавать со 135 по 120 день до выборов. Эти изменения предоставят избирателям больше времени для ознакомления с кандидатами, а также будут способствовать более качественным предвыборным дискуссиям. ЦИК предлагает и ряд других изменений, в том числе упрощение порядка смены депутатов, уточнение требований к предоставляемой кандидатами информации, более ясный порядок объявления результатов выборов и прочее. Отдельные изменения касаются технических аспектов организации выборов. В целом, как указывает Центральная избирательная комиссия, законопроект положительно повлияет на развитие избирательной системы, не создавая при этом дополнительной нагрузки на госбюджет. Планируется, что в среду, 3 июня, подготовленные Центральной избирательной комиссией предложения по поправкам рассмотрит комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце, существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия, Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
5: Если чё, я пахну.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты – Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsmalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.

0: Интересный факт. Рекордные параметры.
1: Самая длинная машина – это лимузин. Его длина составляет 30 метров. У этого автомобиля 26 колес. Он складывается пополам и имеет две кабины управления с обоих концов. Внутри располагается бассейн, а на крыше – площадка для вертолета.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На этой неделе начнется официальный период предвыборной агитации. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 6 июня начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. При участии в выборах во всех 5 избирательных округах размер предвыборных расходов для одной партии или объединения партий в предвыборный период составляет до 1 миллиона 39 582 евро. Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, могут использовать на предвыборную агитацию до 11 700 евро. Бюро в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях.
2: Про исследования.
1: 36% жителей Латвии за последний год увеличили потребление безалкогольных версий популярных алкогольных напитков. Еще 9% отметили, что стали употреблять такие напитки значительно больше, чем раньше. 93% респондентов за последний год хотя бы один раз употребляли такие напитки. 58% делают это раз в несколько месяцев. 27% несколько раз в месяц. Около 11% каждую неделю. Чаще всего покупатели выбирают безалкогольные коктейли – 32%, безалкогольное игристое вино – 25%, безалкогольное пиво – 17%. Основные причины выбора таких напитков – необходимость управлять автомобилем, что отметили 47%, и желание избежать опьянения, что упомянули 25%. Также отмечаются забота о здоровье и стремление сократить потребление алкоголя, что отметили около 12%. 56% респондентов считают, что безалкогольные напитки помогают снизить общее потребление алкоголя в обществе. 20% с этим не согласны. При этом 73% считают безалкогольные напитки более здоровой альтернативой алкоголю.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце, существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Мартиня Беттия» представляют. 14 августа на Бондерзале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real». «Технотроник». «Ист 17». 14 августа. Бондерзала. Билеты в

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Первый автомобиль. Спор о том, какой автомобиль был первым в истории, до сих пор не решен. Некоторые приписывают это звание машине Benz Patent Motorwagen. Ее создал Карл Бенц в 1866 году. Остальные считают, что паровые машины начала 19 века являются родоначальниками автомобиля. В любом случае, автомобиль Бенц был первым серийным автомобилем с бензиновым двигателем.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про транспорт.
1: Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексме и пассажиру Вилценс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилсенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер.
2: Про пенсии.
1: Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте, Алсу, «Мама не знает».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
8: Если чё, я пахну.

0: прощай.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Дороги нет, приехали.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация – пыль садится мгновенно, стекла мутнеют и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно, и все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Реклама. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Vizionete. Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
4: 28 августа B2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цимбери». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: и любящей женщины.
1: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».

0: Риге 11 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про безопасность.
2: Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона, заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерно распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным, однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Депутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами.
1: Про статистику.
2: Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: старый знакомый.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Стас Пьеха. «Летай над землей».

0: дело мастера.
1: Когда на деревянной мебели появляется темный след от влаги, это всегда неприятно. Кажется, что вещь испорчена, но чаще всего дерево можно вернуть к жизни, если действовать спокойно и аккуратно. Влага проникает внутрь волокон, оставляет следы и меняет цвет поверхности, но именно структура дерева позволяет его восстановить. Сначала важно полностью высушить участок. Делать это нужно естественным способом, без резкого нагрева. Фен, обогреватель или солнечный свет могут пересушить поверхность и привести к трещинам. Поэтому мягкое проветривание – самый безопасный вариант. Когда дерево высохнет, пятно станет понятнее, и можно переходить к следующему шагу. Если потемнение неглубокое, помогает мягкая шлифовка. Тонкая наждачная бумага постепенно снимает верхний слой, где и задержалась влаговая метка. Главное не спешить и работать по направлению волокон, чтобы поверхность оставалась ровной. После шлифовки мебель протирают влажной тканью, дают высохнуть и оценивают результат. Когда пятно проникло глубже, можно попробовать отбеливание. Для этого используют раствор перекиси водорода или специальные отбеливающие составы. Они работают мягко, поднимают цвет волокон и постепенно выравнивают тон. Состав наносят кистью, дают ему высохнуть и только потом оценивают изменения. После восстановления дерева важно защитить поверхность. Для этого подойдет мебельное масло, воск или лак. Масло возвращает древесине насыщенность, воск создает мягкую матовую пленку, а лак образует устойчивое защитное покрытие, которое препятствует проникновению влаги. Небольшое потемнение – это не приговор. Это всего лишь след контакта дерева с водой, и если вовремя заняться проблемой, мебель можно сохранить на долгие годы. А умение вернуть древесине здоровый цвет и защитить ее от будущей влаги – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбер 3А. www.pta.lv.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды. Джипси Кингс. Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Где милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Vizionette. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
3: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarēsā. Laima randavu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.

подумай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая, под раскатистый гром, что в окно непрошенно лопнет.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как питомец выбирает себе человека. Сегодня мы говорим о том, кто для собаки становится самым важным в семье и по каким признакам она делает выбор. Собаки живут в мире социальных связей, и семья для них похожа на небольшую стаю, в которой важны безопасность и стабильность. Питомец тянется к тому, кто создает спокойную атмосферу и дает ощущение защиты. Когда человек кормит, гуляет, играет, гладит и общается мягким голосом, у собаки формируется доверие. Со временем она начинает воспринимать этого человека как самого надежного. Привязанность проявляется постепенно. Часто собака следует за выбранным человеком даже тогда, когда он просто сидит и ничем не занят. Она может ждать его у двери дольше, чем остальных членов семьи, и стремится быть рядом. Иногда собака кладет голову на колени, ищет контакт, слегка подталкивает носом или старается лечь ближе. Такие жесты показывают, что человек стал для нее эмоциональным центром. На выбор влияет не количество действий, а то, сколько спокойствия и предсказуемости несет человек. Собаки лучше чувствуют себя рядом с теми, кто говорит ровным голосом, не делает резких движений, уважает их пространство и умеет заметить изменения в настроении. Так у собаки возникает ощущение, что рядом находится партнер, которому можно доверять. Иногда питомец выбирает не самого активного человека, а самого уравновешенного. Спокойный характер может оказаться сильнее любых угощений или долгих прогулок. Собаки чутко реагируют на эмоции, и стабильный внутренний фон становится для них главным ориентиром. Если человек хочет стать для собаки самым близким, ему важно сохранять мягкость, быть внимательным, давать поддержку и при этом не навязываться. Так собака понимает, что может полагаться на этого человека и чувствовать себя рядом с ним защищенной. И пока мы учимся понимать, кого собака считает своим человеком, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
4: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про школу.
2: Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариня Стуре.
3: Про отставки.
2: Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулинш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулинш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис.
3: Про транспорт.
2: Депутаты Комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы на этой неделе принимают решение о продлении пилотного проекта единого билета Рига-Сатексма и Пассажиру-Вилциенс. Единый билет в Риге на проезд в общественном транспорте и в поездах Виви был введен 15 июля 2025 года. В настоящее время единый билет стоимостью 2 евро позволяет пользоваться им как в общественном транспорте Риги, так и на поездах на территории Риги или на железнодорожном маршруте в зоне А. Совет по общественному транспорту поддержал изменения, предложенные дирекцией дорожного транспорта. Одно из изменений предусматривает расширение единой зоны билетов из зоны А на другие железнодорожные зоны. Билет также смогут использовать те жители, которые проживают в Рижском регионе, но ежедневно пользуются разными видами транспорта для поездок на работу. Также планируется продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2026 года. Теперь пассажиру Вилциенс и Рига Сатексме должны будут согласовать изменения и проследить за ходом реализации этих мер.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге. На частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте, Алсу, «Мама не знает».

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация: пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно. И все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама. Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
5: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva PIO metode – īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. PIO Studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos! PIO Studio klusais centrs un PIO Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
6: Jūrmalā lieta. Tri vēčera, katorē ne pavtarētsa. Laima Randavu Jūrmalā 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: Энергетическое предприятие «Латвэнерго» намерено повысить стоимость тепла, поставляемого в Ригу с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заявил мэр Риги Веструс Клейнбергс. Это может повлиять на конечный тариф «Рига-Силтумс» для жителей столицы. Клейнбергс оценил ситуацию как вопрос ответственности Министерства экономики. Мэр также повторил идею о том, что руководство самоуправления намерено вести переговоры с правительством, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем предприятия «Рига-Силтумс».
2: Про происшествие.
1: В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию. Правоохранители пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. Мэр Райтис Рагайнис подчеркнул, что люди, которые пытались фотографировать или снять медведя на видео, могли существенно осложнить ситуацию. Он также рассказал, что после наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор.
2: Про пенсии.
1: Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Остановка.
1: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры, сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz pat 40%!

для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге облачно, временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается, сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Большие города!
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» мы рассказываем про фильмы, которые помогают понять, как реальные события меняют мир. Сегодня картина «Игра на понижение», основанная на реальной истории финансового кризиса. Фильм «Игра на понижение» переносит в середину 2000-х годов, когда американский ипотечный рынок кажется надежным и устойчивым. Финансовый аналитик Майкл Бьюри первым замечает тревожные сигналы и приходит к выводу, что система построена на обмане и скоро рухнет. Он делает рискованную ставку против рынка, убежденный, что массовые невыплаты по ипотеке неизбежны. Его действия привлекают внимание других инвесторов. Группа аналитиков и трейдеров начинает собственное расследование и выясняет, что рейтинговые агентства закрывают глаза на реальное качество ценных бумаг, а банки зарабатывают на финансовой пирамиде. Герои лично выезжают на места, общаются с риэлторами и заемщиками и понимают, что крах – это лишь вопрос времени. Когда кризис действительно начинается, ставки приносят огромную прибыль. Но вместе с деньгами приходит и тяжелое осознание того, что заработок построен на разрушении судеб миллионов людей. Фильм «Игра на понижение» показывает не только финансовый успех, но и моральную цену такого решения. Это жесткий и точный рассказ, основанный на реальных событиях о том, как несколько человек увидели правду раньше остальных и рискнули пойти против всей системы. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
4: Iedomājies universālu dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Слепая зона в системе безопасности Латвии – это гражданская оборона, заявил депутат Европарламента Рейнис Познякс. Как сообщили в офисе политика, Познякс считает, что последовавшие за инцидентом с украинскими дронами в воздушном пространстве Латвии в ночь на 7 мая публичные дискуссии показали необходимость полноценного взаимодействия между национальными вооруженными силами, государственной пожарно-спасательной службой и другими структурами безопасности, а также более равномерного распределения финансирования между ними. Депутат Европарламента подчеркивает, что недостаточно лишь политического решения увеличить финансирование армии, уделяя меньше внимания остальным структурам. Познякс отмечает, что в апрельском отчете Министерства экономики есть раздел, посвященный оборонной индустрии. Обязательство инвестировать в нее не менее 500 миллионов евро является верным. Однако от этого должны получить выгоду и структуры, задействованные в гражданской защите. Евродепутат уверен, что у Латвии есть возможность стать примером для других государств-членов Европейского Союза в сфере гражданско-военного сотрудничества, учитывая опыт на восточной границе НАТО. Познякс приводит также пример Украины, где к системе противовоздушной обороны с конца прошлого года подключились около 20 частных предприятий в координации с государственными структурами.
3: Про статистику.
1: Среди экономически неактивных жителей в первом квартале этого года 37,7% не искали работу, поскольку находились на пенсии, свидетельствуют обобщенные данные Центрального статистического управления. Согласно статистике, экономически неактивные жители – это лица, которых нельзя отнести ни к занятым, ни к активно безработным. В эту категорию входят школьники, студенты, неработающие пенсионеры и другие лица. В первом квартале этого года в стране в целом было 417 800 экономически неактивных лиц. Из них 157 400 находились на пенсии, а 128 000 человек, или 28,7% от общего числа экономически неактивных жителей, не искали работу, потому что учились. Еще 72 800 человек, или 17,5% не участвовали в рынке труда по причине нетрудоспособности или болезни.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
5: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
7: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
8: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
9: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshoservice.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ.

Посмотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они держатся.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

103.2 FM. Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про финансы.
1: Согласно опросу, проведенному банком «Цитаделя», многие жители Латвии пересматривают статьи расходов и тратят деньги на основные нужды, экономя на своем внешнем виде и развлечениях. Расходы на салоны красоты и одежду сокращают 27% респондентов. Эта тенденция особенно ярко выражена среди молодежи. 41% людей в возрасте от 18 до 29 лет предпочитают покупать одежду со скидками или просто покупают меньше. 31% респондентов сокращает расходы на досуг. 24% экономят на путешествиях и культурных мероприятиях. 19% жителей стараются экономить на питании. 21% ограничивает транспортные расходы. Особенно это заметно среди молодежи и жителей Риги. В свою очередь, экономить на коммунальных услугах и расходах на жилье удается лишь 8% респондентов. Опрос также выявил социально-демографические различия. Молодые люди чаще всего экономят на моде, развлечениях и транспорте, а люди старше 50 лет – на всем сразу. Жители Риги и Рижского района чаще сокращают расходы на культуру и транспорт, а в регионах – на продукты питания. Женщины чаще пересматривают свои расходы на косметику, а мужчины чаще указывают на экономию во всех сферах.
2: Про школу.
1: Сегодня вступают в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если учитель не разрешил их использование в учебном процессе. Изменения будут фактически реализованы через 3 месяца, так как у школьников сегодня начались летние каникулы. Исследования показывают, что наличие личного мобильного телефона может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, а также повысить риск цифрового эмоционального насилия. Поэтому важно, чтобы ограничение распространялось на всех детей в начальной школе, чтобы они могли лучше сосредоточиться на учебе во время уроков, подчеркнула председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Агите Зариньяс Туре.
2: Про отставки.
1: Председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Сабулинш решил уйти с должности члена совета и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Задача парламентского секретаря – обеспечивать взаимодействие министра с Сеймом и его комиссиями. Как написал Абулинш в Твиттер, предложение занять пост парламентского секретаря ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 2 июня, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте, Алсу, «Мама не знает».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. А Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация: пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно, и все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 7. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
4: Реклама.
5: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
7: Go. Goodyear.
8: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио Пика.
9: А где прошла?
8: В
2: впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как питомец выбирает себе человека. Сегодня мы говорим о том, кто для собаки становится самым важным в семье и по каким признакам она делает выбор. Собаки живут в мире социальных связей, и семья для них похожа на небольшую стаю, в которой важны безопасность и стабильность. Питомец тянется к тому, кто создает спокойную атмосферу и дает ощущение защиты. Когда человек кормит, гуляет, играет, гладит и общается мягким голосом, у собаки формируется доверие. Со временем она начинает воспринимать этого человека как самого надежного. Привязанность проявляется постепенно. Часто собака следует за выбранным человеком даже тогда, когда он просто сидит и ничем не занят. Она может ждать его у двери дольше, чем остальных членов семьи, и стремится быть рядом. Иногда собака кладет голову на колени, ищет контакт, слегка подталкивает носом или старается лечь ближе. Такие жесты показывают, что человек стал для нее эмоциональным центром. На выбор влияет не количество действий, а то, сколько спокойствия и предсказуемости несет человек. Собаки лучше чувствуют себя рядом с теми, кто говорит ровным голосом, не делает резких движений, уважает их пространство и умеет заметить изменения в настроении. Так у собаки возникает ощущение, что рядом находится партнер, которому можно доверять. Иногда питомец выбирает не самого активного человека, а самого уравновешенного. Спокойный характер может оказаться сильнее любых угощений или долгих прогулок. Собаки чутко реагируют на эмоции, и стабильный внутренний фон становится для них главным ориентиром. Если человек хочет стать для собаки самым близким, ему важно сохранять мягкость, быть внимательным, давать поддержку и при этом не навязываться. Так собака понимает, что может полагаться на этого человека и чувствовать себя рядом с ним защищенной. И пока мы учимся понимать, кого собака считает своим человеком, мир на четырех лапах становится понятнее и нам, и ей.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Плата за поставляемое Риге тепло может увеличиться. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Компания «Латвэнерго» собирается поднять плату за поставляемое ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 тепло Риге, заявил в понедельник мэр столицы Виес Тур Клейнбергс. В то же время в «Латвэнерго» подчеркнули, что оснований для таких заявлений нет. Такой шаг повлияет на конечный тариф «Ригас Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил эти изменения как ответственность Министерства экономики. В «Латвэнерго» агентству «Лето» сообщили, что у предприятия нет информации, на основании которой мэр Риги публично заявил о якобы запланированной кампании повышении тарифа на теплоэнергию. Представители предприятия подчеркнули, что «Латвэнерго» работает в рыночной среде, и изменения тарифа зависят от текущих цен на природный газ, изменения которых прогнозировать невозможно. В то же время компания регулярно публикует данные о тарифах на теплоэнергию, а в летний период тариф на теплоэнергию «Латвэнерго» не является определяющим компонентом в конечном тарифе «Рига Силтумс». «Латвэнерго» пояснили, что цены на используемый ресурс природный газ в последние месяцы выросли, и, соответственно, тарифы на производимую из природного газа теплоэнергию изменились в мае. В свою очередь, в июне тарифы на теплоэнергию «Латвэнерго» не изменились. Предприятие регулярно публикует информацию о тарифах, которая формируется в соответствии с ценой на ресурсы и методологией. В то же время общедоступные результаты закупок тепловой энергии «Ригас Силтумс» свидетельствуют о том, что в настоящее время предприятие закупает значительный объем теплоэнергии на рынке, в том числе остаточное тепло по средней цене 30 евро за мегаватт-час. Таким образом, как подчеркивают в «Латвэнерго», нет оснований для заявления о планируемом повышении тарифа на теплоэнергию. Клейнбергс напомнил о планах руководства самоуправления договориться с правительством о том, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем «Ригас Силтумс».
2: Про животных.
1: Забрёдшего в воскресенье в Екапилс медведя успешно выпроводили из города, подтвердил председатель Екапилской краевой думы Равис Раганис. Он сообщил, что уже после наступления темноты животное удалось проводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него коридор. После этого в воздух были запущены дроны с инфракрасными камерами, однако медведя они не зафиксировали. Поэтому предполагается, что он скрылся в лесах Биржского лесничества. Председатель думы признал, что процессу мешал большой интерес жителей, так как животное было сбито с толку. Прозвучали упреки в том, что населению не хватало информации, но это было сделано, чтобы не привлекать еще больше внимания, пояснил Раганис, добавив, что даже в потенциально опасных ситуациях жители готовы бежать следом, снимать на видео или фотографировать. Никакого вреда животное не причинило, люди также не пострадали.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, в Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря будет прохладнее. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
8: Если чё, я пахну.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 7. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Реклама.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.

0: 3. augusts. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билеты уже сейчас на «Билишу сервис».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: приведу.
1: Реклама. Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. piostudio.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

Туманы и дожди. Здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты.

бабка о доме в ней пелась. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радость.

только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели.

Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В первом квартале выросла средняя брутто-зарплата. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Средняя брутто-зарплата до уплаты налогов на полную ставку в первом квартале этого года составила в Латвии 1831 евро, что на 4,2% или 73 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средняя нетто-зарплата в первом квартале 2026 составила в Латвии 1364 евро или 75% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,5%, что больше, чем рост потребительских цен и брутто-зарплаты. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,6%. Медианная брутто-зарплата за полную ставку в первом квартале этого года составила 1457 евро, что по сравнению с первым кварталом прошлого года больше на 3,8% или 53 евро. В то же время медиана зарплаты после уплаты налогов в первом квартале этого года составляла 1128 евро. За год, увеличившись на 4,8%. Самая высокая среднемесячная зарплата за полную ставку в первом квартале была в отрасли финансовой и страховой деятельности – 3400 евро. Самая низкая средняя зарплата на полную ставку была в сфере гостиницы общепита – 1175 евро до уплаты налогов. Самая высокая средняя брутто-зарплата за полную ставку была в Рижском регионе – 2011 евро, а самая низкая – в Латгале, где она составила 1287 евро. Разница в средней зарплате между Рижским и Латгальским регионами составила 36%. Брутто-зарплата за один отработанный час в первом квартале этого года составляла 11 евро 87 центов, за год увеличившись на 2,3%.
2: Про детей.
1: Госполиция совместно со службой неотложной медицинской помощи призывает родителей и общественность уделить особое внимание безопасности детей, в том числе цифровой безопасности, во время летних каникул. Оперативные службы призывают родителей в начале лета особенно серьезно обсудить с детьми правила безопасности, а именно сообщать взрослым, куда и с кем ребенок идет, не ходить с незнакомцами, не садиться в чужие машины, также обсудить с детьми, где искать помощь, и обращать особое внимание на правила безопасности у воды. Особое внимание следует уделить и безопасности дорожного движения. Детям нужно напомнить, что безопасность начинается с ответственного поведения, особенно при передвижении на велосипеде, самокате или роликовых коньках. В частности, обязательно нужно использовать защитный шлем. Во время езды необходимо соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными к другим участникам движения. Госполиция призывает не забывать и о цифровой безопасности. Важно обсудить риски, не разглашать личную информацию, не публиковать свое местоположение, не встречаться в одиночку с людьми, с которыми познакомились в интернете. Безопасность ребенка начинается с внимания взрослых и взаимного доверия. С детьми также следует обсудить, как правильно действовать, если все же с ними самими или с кем-то рядом произошел несчастный случай и получена травма. Важно напомнить, что в момент несчастья может возникнуть стресс, растерянность, незнание, как поступить. Однако во время вызова диспетчеры службы неотложной медицинской помощи дадут советы по оказанию первой помощи.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу, «Мама не знает».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА – самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА –

0: Е3А и ПТА ЛВ.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари теперь стал намного больше. Магазин Милбаза на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал в Зентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Почему двигатель плохо заводится на горячую? Все отлично, пока мотор холодный. А вот завелся, поехал, и вдруг после остановки не заводится. Стартер крутит, но эффекта ноль. Ну или крутит вяло, будто сил нет. Давайте разберемся, почему. Первое – это топливо. Если после заправки машина начала дергаться и заглохла, велика вероятность того, что вы налили не бензин, а бодягу. Летнее плохое топливо испаряется быстрее, и двигатель просто не получает нужную смесь. В данном случае решение только одно – сливаем, промываем систему и больше не заезжаем на сомнительную АЗС. Второе – это фильтры. Выглядит чисто – это еще не показатель. Забитый фильтр – это не только падение тяги, но и перегрев, особенно топливный и воздушный. Греется мотор, падает давление, и все, он уходит в отказ. Так что фильтры меняем по регламенту, а не на глазок. Ну и третье – это аккумулятор. Если генератор подает слабый ток, батарея не подзаряжается. И вот внешне все работает, и при нагреве стартер крутит еле-еле. Иногда виноваты не провода, а просто грязь и ржавчина на массе. Так что очищаем контакты и следим за зарядом, особенно летом. Возможно, знакомая ситуация: включили кондишн, воздух идет, но прохлады нет. Сталкивались? Это классическая летняя проблема. Причин много, и все они неприятные. Во-первых, фреон. Со временем он уходит, особенно если в системе есть микроподтеки. Во-вторых, грязный испаритель или забитый радиатор кондиционера. И да, если вентилятор охлаждения работает с перебоями, на холостых холод не придет вообще. Как это проверить? Если в движении холодно, а на месте нет, скорее всего, проблема в вентиляторе или перегреве системы. Лучшее решение – это раз в год диагностика, заправка по норме и чистка всей трассы. Тогда летом будет не парилка, а прохлада. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация: пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно, и все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 7. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
2: Реклама.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Из пули пуй на голову.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Безработица в Латвии превысила средний уровень по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В апреле этого года уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, что превышает как средний показатель по Евросоюзу, так и по странам еврозоны, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением ЕС Евростат. Согласно информации ведомства, средний уровень безработицы в апреле с учетом сезонных колебаний сохранился на отметке 6% в странах Европейского Союза и 6,3% в государствах еврозоны. Среди стран Евросоюза наиболее высокий уровень безработицы был зарегистрирован в Финляндии 10,6%. Далее следует Испания 10,3%, Греция 9,5%, Швеция 8,6%, Франция 8,2%. В странах Балтии самый высокий показатель зафиксирован в Литве 7,1%. В Эстонии уровень безработицы составил 6,3%. Наименьшая безработица в апреле наблюдалась в Болгарии 2,8%, в Польше 3%, в Чехии 3,1%. На Кипре 3,2%. По данным Евростат, в апреле в странах Европейского Союза насчитывалось 13 миллионов 240 тысяч безработных. Из них 11 миллионов 80 тысяч человек проживали в государствах еврозоны.
0: Про полицию.
1: Видео драки на улице Йомас во время курортного праздника в Юрмале. За выходные посмотрели тысячи людей. После инцидента один из участников оказался в больнице. Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента. В комментариях под видео люди писали, что пострадавший якобы скончался в больнице от полученных травм. Госполиция опровергла эту информацию. По факту произошедшего изначально был начат уголовный процесс за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, и лицо было доставлено в клиническую университетскую больницу имени Пауля Страдиня. Однако после тщательного осмотра медиками тяжкие телесные повреждения не подтвердились. Уголовный процесс переквалифицирован по статье 231 Уголовного закона части 2, а именно хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Потерпевший родился в 1998 году, он жив и выписан из медучреждения. В связи с происшествием задержан родившийся в 2006 году молодой человек, сообщила представитель госполиции Лига Дзилюма. За такое правонарушение закон предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также суд может назначить пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
2: Про безопасность.
1: Во вторник, 2 июня, с 10 часов до 10 часов 10 минут по всей стране пройдет проверка сирен тревоги. Сигнал в течение 3 минут будет звучать волнообразно. Сирена будет работать 5 секунд, затем последует пауза, после чего снова прозвучит 5-секундный сигнал, и так будет повторяться до окончания проверки. Помимо включения сирен, будет использована и технология сотового оповещения. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений, и она активирована. В день проверки жителям не следует беспокоиться и предпринимать какие-либо действия, поскольку это будет плановая проверка сирен тревоги.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: пять минут.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Анна Семенович. «Если станет грустно».

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзентери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзентери». «Джипси Кингс». Билеты билишу-сервис.лв.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 7. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: 10 июня. Спелла Концерт Холл. Оксимирон. Национальная

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А ошибки мостиком падем на переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том,

который тут же согреет струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

не проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль.

фари. На асфальте вас дети рисуют моншер, как вы на королеву похожи.

0: После долгого дня появляются мысли о том, что дома ждет что-то вкусное и особенное. И сегодня наша вкусная остановка – это сочный лосось, запеченный в сливочном соусе с нежным шпинатом. История приготовления рыбы начинается задолго до появления кухонь и печей. Рыба стала одной из первых продуктов, которые человек научился готовить. Ее запекали на горячих камнях, в золе костра, в листьях растений, а позже в примитивных глиняных печах. Со временем, когда цивилизации развивались, рыба заняла важное место в кухнях разных народов. В Древней Греции и Риме ее готовили с травами и оливковым маслом, а где-то рыба стала одним из основных постных продуктов. Особое значение рыба имела и в странах Севера, где она спасала людей в долгие зимы, становясь главным источником энергии. Переходим к приготовлению. Начните с подготовки филе лосося, желательно свежего или качественно размороженного. Промойте, обсушите и приправьте легкой солью и перцем. На сковороде или в сотейнике разогрейте немного сливочного масла, добавьте измельченный лук, обжарьте до мягкости, затем влейте сливки. Дайте им слегка загустеть. При необходимости добавьте щепотку муки или крахмала для кремовой текстуры соуса. Добавьте в соус свежий или размороженный шпинат. Дайте ему немного принять сливки и затем аккуратно уложите филе лосося. Полейте его соусом и оставьте готовиться на умеренном огне. Также можно перенести в духовку до полной готовности рыбы, чтобы соус вобрал аромат и белое мясо приобрело нежную текстуру. Важно не пересушить филе. Лосось должен оставаться сочным, мягким внутри, а соус вокруг – сливочным и ароматным. Он прекрасно подчеркнет вкус рыбы и зелени. Подавайте блюдо горячим. Украсьте свежей зеленью или дольками лимона, который придаст легкую цитрусовую ноту и освежит вкусовой баланс этого сытного, но нежного с точки зрения текстуры сочетания. Такое блюдо отлично подойдет для домашнего ужина после работы. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Игорь Саруханов. Показалось.

0: Реклама. Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilešuservice.lv.
1: Vizionete, atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilešuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
3: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль-ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия.
5: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». 5-е место.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 7. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность не

0: пропустить. Билеты на oxymiron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Белое злато». Губы алые твои,

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтари.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

И главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» мы рассказываем про фильмы, которые помогают понять, как реальные события меняют мир. Сегодня картина «Игра на понижение», основанная на реальной истории финансового кризиса. Фильм «Игра на понижение» переносит в середину 2000-х годов, когда американский ипотечный рынок кажется надежным и устойчивым. Финансовый аналитик Майкл Бьюри первым замечает тревожные сигналы и приходит к выводу, что система построена на обмане и скоро рухнет. Он делает рискованную ставку против рынка, убежденный, что массовые невыплаты по ипотеке неизбежны. Его действия привлекают внимание других инвесторов. Группа аналитиков и трейдеров начинает собственное расследование и выясняет, что рейтинговые агентства закрывают глаза на реальное качество ценных бумаг, а банки зарабатывают на финансовой пирамиде. Герои лично выезжают на места, общаются с риэлторами и заемщиками и понимают, что крах – это лишь вопрос времени. Когда кризис действительно начинается, ставки приносят огромную прибыль. Но вместе с деньгами приходит и тяжелое осознание того, что заработок построен на разрушении судеб миллионов людей. Фильм «Игра на понижение» показывает не только финансовый успех, но и моральную цену такого решения. Это жесткий и точный рассказ, основанный на реальных событиях о том, как несколько человек увидели правду раньше остальных и рискнули пойти против всей системы. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Я уже скучаю, я уже считаю дни календаря. Глупо, бессердечно обвиняю вечность, что легла беспечно

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курземе местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.
0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: нежном танце воспоминания.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Леонидов. Видение. Живое выступление 2015 года.

Она прошла, как каравелла, по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Я живу теперь и тихо, и складно, но под вечер, обходя заведения, я ищу в толпе глаза ее жадно. То ли девочки, то ли видение. Ты похожа на нее, как сестрица, но, конечно, не она, к сожалению. А я пойду домой, пусть мне приснится.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов. И только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые остаются с нами независимо от времени и музыкальной моды. Один из таких голосов принадлежит Алсу, у которой состоялась премьера новой песни «Мама не знает». Алсу появилась на большой сцене совсем юной и очень быстро стала одной из самых популярных певиц своего поколения. Ее имя давно ассоциируется с красивой лирикой, узнаваемым голосом и песнями, которые остаются в памяти на долгие годы. Новая композиция «Мама не знает» создана композитором Игорем Крутым, с которым артистку связывает многолетнее творческое сотрудничество и немало успешных работ. Встречайте! Алсу «Мама не знает».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 7. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Дима Билан. Невозможное возможно. Живое выступление 2023 года.
1: Я знаю то, что невозможно и невозможно.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

«Золотые хиты» на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов. Божественная.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Интересный факт. Пробки в Таиланде. Столица Таиланда Бангкок печально известна своими автомобильными пробками, так как развитие транспортной сети не успевает за возрастающим количеством техники на дорогах. Не имея возможности решить проблему в целом, полиция Бангкока помогает справиться с одним из ее аспектов. С 1993 года существует специально подготовленная группа офицеров, умеющих как принимать роды, так и моментально пробираться сквозь пробки на мотоциклах.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

0: по мотивам любимого кино.
1: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.
2: Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
3: Я!
2: Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека.
3: Я!
2: Да подождите вы!
4: Огласите весь список, пожалуйста.
2: Значит так. Цементный завод.
3: Я!
2: Погрузка угля.
3: Я!
2: Уборка конюшен.
3: Я!
2: Кроме того...
3: Я!
2: Да подождите вы, гражданин! На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите.
0: По мотивам любимого кино.
1: Вдохновляющее, любимое, вечное.
0: На Авторадио Латвия.

0: Оно со мной.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Брат. Живое выступление 2018 года.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Интересный факт. Президентский лимузин. Кадиллак 1930 года был первым бронированным президентским лимузином. Эта модель была конфискована американской администрацией у Аль Капоне. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курзаме местами туман, сохранится слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 13 градусов тепла. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. В Латгале осадков не ожидается. Ветер южный, на побережье до 5 метров в секунду, порывистый во время шторма. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, местами на побережье плюс 17. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря будет прохладнее.

Авторадио Латвия. Живой звук. Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Аэропорты. Живое выступление 2021 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.